0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дожди не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса. На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дождей не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше 0. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Далее подробности. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Говорит Владимир Гученко, методист детского оздоровительного лагеря «Орленок».
3: У нас был отдельный конкурс на сбор количества крышек, ну и параллельно с этим у нас были различные интерактивные моменты с крышками, то есть мы их использовали вместо сокровищ на каких-то мероприятиях, где нужно было это. Где-то они собирали, искали эти крышки, где-то они создавали из них арт-объекты, ну и так далее. Различные вариации использования крышек.
2: Далее. На лыжной базе «Заречная» в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде по пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев. А среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для мирнинки участие в таких соревнованиях – не только борьба за результат.
4: Здесь драйв есть, такая трасса, так сказать, со своими какими-то уклонами, подъемами. Это очень интересно преодолевать вот эти вот подъемы. В городе более так как-то лайтово, что ли, просто ездишь по ровным, спокойно. Здесь, да, энергично более.
2: Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификаты от магазина «Рубин». Организатор соревнований – городское управление спорта, культуры и молодежной политики. Еще одна новость. 2000 триколоров раздали волонтеры на улицах Мирного за несколько часов в день российского флага. Государственному символу приложили буклеты об истории его создания. В честь праздника на площади перед Дворцом культуры «Алмаз» выступили лучшие коллективы культурно-спортивного комплекса. А в Айхале праздник отметили по-спортивному. Активисты национальных объединений поселка, лидеры молодежных движений, общественники и спортсмены собрались на патриотической эстафете под единым флагом. К движению присоединились представители поселковой администрации. Говорит Петр Марчук, глава Айхала.
5: Мы провели небольшое спортивное состязание. Была одна эстафета, в ней приняло 5 команд. И лучшие команды получили ценные призы памятные.
2: Праздничные мероприятия в Алмазном крае провели при поддержке администрации Мирнинского района и общественных организаций. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дождей не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
0: А вы знали?

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГЭС-3» требуется машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: В мирном 11 часов.
1: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дожди не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура +22.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тонтуном ЛФС тонсетте аон и кюсе тон бирни мебях свидетельствует. СБС информационных технологий дар. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинической бирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Обмани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани.

0: Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Алроса рядом. Сотрудники компании помогают коллеге из Удачного в борьбе с онкологией. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Далее подробности. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айса Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводит по федеральной программе «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники. Говорит Айса Николаев, глава Якутии.
4: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
3: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Мирнинский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала на 76%. Далее. Более 1 000 000 рублей за сутки собрали сотрудники «Алроса» на лечение коллеги. Ведущий специалист Центра по работе с персоналом «Удачного» Наталья Кицко работает в компании с 2008 года, а с мая 2025-го борется со сложной болезнью. Диагноз – диффузная Б-крупноклеточная лимфома. Это агрессивный вид рака, при котором иммунные клетки мутируют и образуют опухоли. У Натальи поражение затронуло центральную нервную систему. Позади 3 протокола химиотерапии, но болезнь не отступает. Шанс на выздоровление дает клеточная терапия в Китае. Ее стоимость для простой семьи из Удачного неподъемна – более 10 миллионов рублей. С помощью близких, коллег, компаний и просто неравнодушных собрать удалось 5,5. О ходе лечения и сбора Наталья рассказывает в соцсетях. За время лечения мне столько пришлось пройти, шок от услышанного диагноза, множественные болезненные процедуры, последствия химиотерапии. Самое главное, что я поняла за это время, как же мир полон светлых, прекрасных и добрых людей, которые встречались на моем пути и совершенно искренне и бескорыстно желали мне помочь, пишет Наталья. Даже небольшое пожертвование на шаг приблизит Удачненко к выздоровлению. Еще одна новость. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Дети складывали из добытого мозаики, выстраивали в длину и взвешивали собранное. Теперь крышки передадут на «Мирмилк», где им дадут вторую жизнь. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дождей не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
1: Добрый день, в эфире «Алмазный край», в студии Григорий Евтодий. Гость студии – глава Якутии Айсен Николаев. Говорим сегодня о промышленном развитии региона, экономике, социальных проектах и, конечно, алмазном рынке. Айсен Сергеевич, рад видеть вас вновь в нашей студии. Добрый день.
3: Добрый день.
1: Я предлагаю начать действительно с алмазного рынка. Дело в том, что он проходит непростые годы своей истории. И здесь хотелось бы знать ваше мнение по поводу того, как вы оцениваете сегодня роль Алроса в экономике Якутии. И, на ваш взгляд, есть ли у нас основания с оптимизмом смотреть в будущее?
3: Безусловно, компания Алроса является основной бюджетообразующей компанией нашей республики. Если смотреть за последние 10 лет, то компания бюджет республики, районов за последние 10 лет, вот еще раз хочу подчеркнуть, перечислено более 600 миллиардов рублей. Колоссальная цифра. И не ошибусь, если скажу, что именно благодаря компании «Алроса» достигнуты сегодня те впечатляющие результаты и в социальном развитии, и в экономическом развитии Якутии, которые мы наблюдаем. Вместе с тем, конечно же, последние несколько лет есть проблемы. Проблемы есть не только у «Алроса», но и у всех алмазодобывающих компаний мира. Я вот как раз президенту докладывал про это, что «Алроса» по итогам прошлого года вообще единственная крупная компания, которая занята в добыче алмазов, у которой есть прибыль. Все остальные компании находятся в глубоком минусе. Та же компания «De Beers» сейчас практически уже продается, так. С чем это связано? Это связано, конечно, с рядом факторов, самым главным из которых является резкое падение цен на алмазы. Там много разных, опять же, уже объективных, субъективных факторов, начиная от давления синтетических алмазов, заканчивая уже этими безумными санкциями, которые ряд стран Европы, вот англосаксонцы, саксы ввели против «Алроса», ну и в результате на самом деле выстрелили сами себе в ногу, да, когда в целом международный алмазный рынок очень серьезно сейчас поменял конфигурацию. Вот. Но в итоге что мы имеем сегодня? Мы имеем, что по сравнению с 2011 годом, когда были, как сегодня выясняется, самые высокие цены на алмазы вообще в этом веке, так, цены упали на 70%. Это колоссальная цифра. Алмазы в этом веке никогда не стоили так дешево. Конечно, нас это не может радовать, и мы это точно видим в том числе на бюджете республики, куда последние два года мы недополучаем и дивиденды, недополучаем налог на прибыль. Есть проблемы в целом по развитию компании, да, по освоению новых месторождений, по дальнейшему строительству тех или иных производственных мощностей. Вместе с тем у нас все-таки есть такой осторожный оптимизм. Мы видим, что по ряду категорий алмазов в этот год все-таки он характеризуется определенным повышением цен. Вот. Есть определенные, опять же, такие положительные движения в части динамики запасов. То есть запасы уменьшаются в целом в мире по именно природным алмазам у продавцов. И мы надеемся все-таки, что 27-й год будет лучше, чем 26-й. И тем более, чем 25-й. На самом деле, самый тяжелый год был 25-й. Вот с точки зрения продаж, с точки зрения цен. Ну и, конечно, на нас, как и на всех экспортеров, да и вообще, как на, в целом на российскую экономику, давит сверхукрепленный курс рубля. Если бы курс рубля был хотя бы 92 рубля среднегодовой, как нам правительство страны обещало, и какие параметры были заложены и в бюджете компании «Алрос», и в бюджете Республики Саха-Якутия, я считаю, что у нас вот по большому счету серьезных проблем не было бы. Но вот этот курс, конечно, он наряду с далеко не низкой процентной ставкой Банка России, конечно, на нас на всех давит. Но мы считаем, что здесь все-таки ситуация будет улучшаться. Мы видим, и курс все-таки начал немножко в лучшую для нас сторону двигаться. Совсем недавно было 73, сейчас уже 83. Так? Надеемся все-таки, что, может быть, к концу года он еще подрастет. Ну и в конечном итоге надо понимать, что это рост очень важен для улучшения конкурентности и в целом российской экономики, ну и в частности наших российских алмазов.
1: Ну и процентная ставка тоже постепенно, не спеша, но снижается. Если говорить о моментах, связанных также с перспективными проектами, не так давно на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор «Алрос» Павел Маринович, он в том числе рассказал о проектах о строительстве Новоленской ТЭЦ и о строительстве четвертого гидроагрегата Светлинской ГЭС. Значение этих проектов для промышленного роста Якутии, на ваш взгляд, оно в чем заключается?
3: Вы знаете, Якутия, благодаря решениям президента страны, вот в эти годы реализует крупнейшие энергетические проекты. Я всегда говорю, что самая большая проблема Якутии последних десятилетий в том, что энергетический и транспортный каркас нашей республики, который был сформирован для нужд экономики Советского Союза 70-х, 80-х годов, он сегодня уже не удовлетворяет быстро растущей экономики Якутии. Мы растем очень быстро, на самом деле. Растем гораздо быстрее, чем в среднем страна, ее экономика. Даже если этот год посмотреть, за первое полугодие промышленный рост Якутии 4,5% почти. Тогда как в целом по стране чуть больше процента. Вот. И, конечно же, вот эта нехватка энергетических мощностей наряду со слабо развитой транспортной инфраструктурой для нас являлась очень серьезным тормозом. И вот благодаря решениям президента, мы с ним неоднократно на эту тему говорили, просили его поддержать, и он нас поддержал. Были даны соответствующие поручения. И вот сегодня в Якутии, например, одновременно строится более 2 гигаватт энергетических мощностей. Ни в советское время, ни постсоветское время, тем более такого не было. Ведь вот та же Новоленская ТЭЦ, да, мощностью 550 мегаватт, четвертый энергоблок Светлинской ГЭС на 100 мегаватт. Это ведь не все проекты, которые у нас реализуются. Так, у нас и сегодня Нерюнгринская ГРЭС, вторая очередь на 550 мегаватт строится. В Чульмане уже практически достраивается Южно-Якутская ТЭЦ «Газпромом» на 300 мегаватт. Строится вторая очередь Якутской ГРЭС-2, тоже уже заканчивается. Строятся объекты так называемой гибридной энергетики. Может быть, не такой огромной мощности, так, но они крайне важны как раз для наших удаленных арктических сел и поселков. Очень надеемся, что проект атомной электростанции малой мощности тоже будет реализовываться в ближайшие годы Росатомом. И вкупе это вот дает огромный прирост энергетических мощностей именно для обеспечения дальнейшего экономического роста Якутии. И я очень рад, что компания «Алроса» активно участвует в этих процессах. В случае со Светлинской ГЭС она сама является владельцем ГЭС и инвестирует в свою будущую энергетическую составляющую. При этом хочу особо отметить, мы вот буквально на днях, прошлую пятницу, проводили заседание комиссии по энергетике Государственного совета Российской Федерации. Комиссию я возглавляю, и вот как раз мы рассматривали вопросы гидроэнергетики. И особо было отмечено, что компания «Алроса», она не только по графику, вот сейчас вводит этот объект, она этот агрегат вводит почти на год раньше, чем это предусматривалось, ну, по плану. Это, знаете, это сейчас дорогого стоит. У нас сейчас обычно, к сожалению, любая стройка, тем более такая крупная, это всегда сдвиг в правую сторону. Так? А здесь, наоборот, пошел сдвиг в левую сторону. Да? Это очень такая, особенности в нынешней экономической ситуации, очень хорошее событие. Вот. Ну и что касается Новоленской ТЭЦ, то здесь компания «Алроса» тоже как гарантирующий поставщик газа на этот крупнейший объект энергетики Западной Якутии тоже будет играть и играет важнейшую роль. И здесь большие работы проводятся и по реконструкции в целом газового хозяйства «Алроса-Газ». Уверен, что общими усилиями этот важнейший объект в установленные сроки будет введен. Ну и, конечно, это и не только дополнительные рабочие места, это и дополнительные мощности для развития энергетики, для развития в целом промышленности Западной Якутии. Это в конечном итоге большие поступления в бюджеты и районов и в целом республики.
1: Что ж, теперь о социальных проектах. В Миртинском районе немалое внимание уделяется именно поддержке участников специальной военной операции, членам их семей. И, на ваш взгляд, какие инициативы именно из Миртинского района заслуживают того, чтобы их поддержали в других регионах Якутии? И какие точки роста сейчас вы видите вот как раз в той работе, которая ведется по поддержке тех самых участников СВО и членов их семей?
3: Знаете, я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить всех мирнинцев, которые участвуют в поддержке наших ребят, которые сражаются за нашу родину, членов их семей. Это очень важно. Это наша главная задача. Я вот не устаю повторять. Наша главная задача в целом и республики, и нашей страны – это победить специальные военные операции. И об этом наш президент вот тоже всегда неустанно говорит, делает для того, чтобы эта победа быстрее к нам пришла. Мирнинский район очень активно участвует в поддержке спецопераций. Здесь очень сильное волонтерское движение. Я многих ребят знаю лично, вижу, с каким они, знаете, вот неподдельным такой вот энергией, желанием помогают нашим бойцам. Отсюда постоянно идут грузы гуманитарные в зону спецоперации. Ребята, которые там сражаются, тоже благодарят. Отдельно всегда выделяют и Мирнинский район, что вот мирнинцы хорошо помогают. С начала года я вот знаю, что уже чуть ли не 20 машин здесь было собрано, где-то восстановлено, уже отправлено на фронт. Сейчас еще около 10 готовятся к отправке. Тонны грузов отсюда идут. Я уж не говорю о той поддержке, которую оказывают крупные наши компании, участников спецоперации и членами их семей. В целом у нас в республике реализуется 117 мер. Это федеральных, региональных, муниципальных. Один из самых таких значительных, наверное, пакетов помощи нашим бойцам, членам их семей в целом по стране. Вместе с тем, конечно, вопросов много. Я часто встречаюсь с бойцами, членами семей, получая их письма. Есть вопросы по назначению военных пенсий. Вот. И недавно, вот буквально на днях, я разговаривал с заместителем министра обороны Анной Евгеньевной Цивилевой, просил ее помочь, уже письменное обращение передал посписочно, и она обещала сделать все возможное, чтобы те наши бойцы, члены их семей, во многих случаях уже потерявшие отцов, сыновей, мужей, могли вот эту пенсию в кратчайшие сроки получить, так, а не месяцами ждать у военкоматов решения их, на самом деле, насущной проблемы. Так, и уверен, общим усилием мы здесь ситуацию поправим. А что касается инициатив, знаете, много инициатив разных приходит. Я считаю, что эти инициативы надо всегда смотреть. Вот из Мирнинского района недавно была хорошая инициатива в части того, чтобы вот тот период, когда наши ребята сейчас воюют, чтобы это потом засчитывалось в их стаж за вредную работу. Это вот сейчас война закончится, ребята вернутся, начнутся работать, и это в конечном итоге должно послужить, чтобы они имели возможность, ну, скажем так, более раннего выхода на пенсию. Эта инициатива как раз из Мирнинского района пришла, мы ее на уровне республики поддержали, внесли свои предложения в народную программу, которая сейчас принята. И мы очень надеемся, что в конечном итоге это тоже вот будет реализовано. Это пусть один такой, на самом деле, кажется, не очень большой шаг, но это на самом деле для тех людей, которые непосредственно с этим участвуют, кого это затрагивает, особенности вот из таких промышленных районов, как Мирнинский район, безусловно, это важное будет решение. И мы надеемся, что общими усилиями мы добьемся его решения тоже.
1: А какие еще этапы предстоит пройти этой инициативе перед тем, как стать уже, собственно, решенным вопросом?
3: Это изменение федерального законодательства, и оно должно быть уже рассмотрено и принято новым составом Государственной Думы. И народная программа, которая вот сейчас была принята, я считаю, что она будет реализована. И как раз от результата выборов это зависит, насколько быстро и четко будут такие инициативы, направленные в поддержку людей, поддержку участников спецоперации, членов их семей, приниматься.
1: То есть в дальнейшем ее должны поддержать депутаты Госдумы?
3: Обязательно, в порядке, да.
1: Александр Сергеевич, вы находитесь в Мирном с рабочим визитом, уже побывали на строящихся площадках, и в том числе в МЦРБ, где Мирнская центральная районная больница, где сейчас идут ремонтные работы. Как вы оцениваете увиденное?
3: Знаете, я оцениваю очень позитивно. Я вообще считаю, что за последние годы мы качественно поменяли здравоохранение в целом в республике, и в частности в Мирнском районе. Я помню, как выглядели здания и поликлиники, и родильного отделения. И вот сейчас вижу, что тот большой ремонт, который идет и в родильном отделении, как он уже делается в поликлинике, они, конечно, вот, меняют в целом не просто вот здание, да, они меняют качество здравоохранения, качество тех услуг, которые предоставляет здравоохранение. В первую очередь направлено именно на людей. Мы все время говорим и делаем, чтобы в нашей республике здравоохранение было человекоцентричным, чтобы во главе всегда был человек. Его интересы, его заботы, его здоровье. И с этой точки зрения вот те средства, которые вложены сегодня в ремонт родильного отделения, ну, они окупятся строицей, потому что, ну, уже видно, как преображается здание, как полностью меняется и вот вся внутренняя начинка, и электричество, и отопление, и водоснабжение, как вот все, уже и стены другие, да, ну, другое будет качество уже родильного отделения. И считаю, что это в вопросах поддержки демографии будет тоже такой серьезный вклад. Тем более здесь у нас родильное отделение второго уровня, то есть это обслуживает не только Мирнинский район, так, но и обслуживает Анабарский, Оленевский, Сунтарские районы. Уверен, что вот этот ремонт качественно будет завершен в установленные сроки, и, конечно, он будет, еще раз говорю, помогать решению демографических вопросов здесь у нас в районе. Ну, а что касается поликлиники, я вот видел, как преобразилось вот приемное отделение. Я помню, как оно было, выглядело несколько лет назад, когда мы там встретились, обсудили этот вопрос. Я дал поручение все-таки начать ремонт поликлиники именно вот с первого этажа, с регистратуры, с того места, где люди приходят в здание. Ну, все очень по уму сделано, начиная вот подъемника для маломобильных групп, хорошее табло появилось, указатели, кабинеты преобразились, поменяли. Вот травматологию сверху вниз опустили. Да? Меня всегда удивляло, почему травматология вот на третьем этаже. Ну, людям же сложно вот со сломанной ногой, например, на третий этаж добираться. А тут уже на первом этаже. Считаю, что правильные подходы выработаны. Сейчас будет дальше продолжаться ремонт и других этажей поликлиники. Уверен, они пройдут также качественно. Ну и, конечно же, я попросил и район, и город вместе с компанией «Алроса». Я и правительство республики попрошу помочь по разным программам, чтобы все-таки и прилегающая территория тоже были облагорожены. Ведь на самом деле здание это очень красивое, хорошее, так, но надо его немножко и с внешней стороны кое-где отремонтировать. Видно, что уже где-то и плитка отваливается. Ну и вот близлежащую территорию тоже там где-то бордюры отвалились, где-то там плитка побита. Фонтан вот этот, о котором даже я в Якутске считал, да, что там, ну, его там красят, так, а сам-то же фонтан не работает. Но надо его не красить, а надо его нормально сделать, нормально восстановить, чтобы рядом с больницей был красивый, хороший, такой добрый фонтан.
1: Кто-то от наших зрителей добавлял, что, пожалуйста, поставьте скамейки.
3: Ну и это тоже, вот еще раз говорю, как раз это надо сделать. Я предложил через программу местных инициатив, которая у нас в республике работает, и одно из лучших практик в Российской Федерации признано так, вот через как раз эту программу сделать, и с тем, чтобы как раз максимально учесть и интересы горожан. Горожане здесь, конечно, самые главные и участники этого процесса должны быть.
1: Если вернуться к фонтану, что вам ответил главный врач? Запустят?
3: Конечно, для всех это немножко так, по-моему, удивило, да, но я сам, как человек, который самым большим городом нашим руководил тогда, я прекрасно понимаю желание людей, так, если фонтан стоит, так, я так понимаю, что он толком-то почти никогда и не работал особо, так, многие уже годы, надо его, может быть, и осовременить, красивее сделать. Добрый же фонтан, хороший. Так, доктор стоит, животные. Красиво все сделать по-современному. Технологически, но уж для мирного там проблем точно нет. Так? Вот. Было бы желание.
1: Что ж, Александр Сергеевич, спасибо большое вам за эту беседу. Напомним нашим зрителям и слушателям, что гостем студии был глава Якутии Айсен Николаев. На этом все. Удачи. Оставайтесь с нами.
0: Гости дневного эфира. Алмазный край.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Алроса рядом. Сотрудники компании помогают коллеге из Удачного в борьбе с онкологией. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за три смены. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дождей не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура +22.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты. А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе

0: В Мирном 13 часов. Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Алроса рядом. Сотрудники компании помогают коллеге из Удачного в борьбе с онкологией. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Далее подробности. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айса Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир

0: Видим уже внутри больницы.
1: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Мирнинский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала на 76%. Далее. Более 1 000 000 рублей за сутки собрали сотрудники «Алроса» на лечение коллеги. Ведущий специалист Центра по работе с персоналом «Удачного» Наталья Кицко работает в компании с 2008 года, а с мая 2025 борется со сложной болезнью. Диагноз – диффузная B-крупноклеточная лимфома. Это агрессивный вид рака, при котором иммунные клетки мутируют и образуют опухоли. У Натальи поражение затронуло центральную нервную систему. Позади 3 протокола химиотерапии, но болезнь не отступает. Шанс на выздоровление дает клеточная терапия в Китае. Ее стоимость для простой семьи из Удачного неподъемна – более 10 миллионов рублей. С помощью близких, коллег, компаний и просто неравнодушных собрать удалось 5,5. О ходе лечения и сбора Наталья рассказывает в соцсетях. «За время лечения мне столько пришлось пройти, шок от услышанного диагноза, множественные болезненные процедуры, последствия химиотерапии. Самое главное, что я поняла за это время, как же мир полон светлых, прекрасных и добрых людей, которые встречались на моем пути и совершенно искренне и бескорыстно желали мне помочь», – пишет Наталья. «Даже небольшое пожертвование на шаг приблизит Удачненко к выздоровлению». Еще одна новость. Воспитанники Мирнинского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Дети складывали из добытого мозаики, выстраивали в длину и взвешивали собранное. Теперь крышки передадут на «Мирмилк», где им дадут вторую жизнь. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дождей не ожидается. Облачно, с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше 0. В Мирном облачно, с прояснениями, без осадков. Дневная температура плюс 22.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Алроса рядом. Сотрудники компании помогают коллеге из Удачного в борьбе с онкологией. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дожди не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше 0. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура +22.

0: Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застыло.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главный.

0: от ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники. Говорит Айсен Николаев, глава Якутии.
1: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
0: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Миринский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала на 76%. Далее. Более 1 000 000 рублей за сутки собрали сотрудники «Алроса» на лечение коллеги. Ведущий специалист Центра по работе с персоналом «Удачного» Наталья Кицко работает в компании с 2008 года, а с мая 2025 борется со сложной болезнью. Диагноз – диффузная B-крупноклеточная лимфома. Это агрессивный вид рака, при котором иммунные клетки мутируют и образуют опухоли. У Натальи поражение затронуло центральную нервную систему. Позади 3 протокола химиотерапии, но болезнь не отступает. Шанс на выздоровление дает клеточная терапия в Китае. Ее стоимость для простой семьи из Удачного неподъемна – более 10 миллионов рублей. С помощью близких, коллег, компаний и просто неравнодушных собрать удалось 5,5. О ходе лечения и сбора Наталья рассказывает в соцсетях. За время лечения мне столько пришлось пройти: шок от услышанного диагноза, множественные болезненные процедуры, последствия химиотерапии. Самое главное, что я поняла за это время, как же мир полон светлых, прекрасных и добрых людей, которые встречались на моем пути и совершенно искренне и бескорыстно желали мне помочь, пишет Наталья. Даже небольшое пожертвование на шаг приблизит удачненку к выздоровлению. Еще одна новость. Воспитанники Миринского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Дети складывали из добытого мозаики, выстраивали в длину и взвешивали собранное. Теперь крышки передадут на «Мирмилк», где им дадут вторую жизнь. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63-411-64.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дождей не ожидается. Облачно, с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше 0. В Мирном облачно, с прояснениями, без осадков. Дневная температура плюс 22.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
2: А вы знали?

0: В мирном 15 часов. Лучшая музыка. На радио Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй-колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Память и нить в наших сердцах сойдет.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
2: А вы знали?

0: В Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-803.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в мирнинском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Далее подробности. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айса Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводят по федеральной программе «Доступно арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники. Говорит Айсен Николаев, глава Якутии.
3: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
2: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Мирнинский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала на 76%. Далее. 200 юных мирнинцев завершили последнюю смену в летнем лагере «Орленок». На закрытие приехали их родители. Для зрителей ребята вместе с вожатыми подготовили праздничное шоу. Самых активных участников смены наградили. Для некоторых ребят это лето стало особенно насыщенным. Они провели в «Орленке» все 3 смены. Комментариями поделилась София Новицкая.
4: Во-первых, наверное, из-за вожатых, потому что очень сильно впадают в душу, оставляют свой след на сердце. И прям хочется ради них возвращаться сюда. Люди, орлята, которые здесь, тоже всегда приезжают очень яркие ребята. Со всеми хочется познакомиться, всех узнать.
2: В концертном зале «Орлята» показали лучшие номера смены. Ее темой стала игра «Подземелья и драконы». Всего за летний период в «Орленке» отдохнули около 800 детей и подростков. Еще одна новость. Чтобы создать обычную карту, нужны знания и навыки. Чтобы создать карту ментальную, нужны фантазия и творчество. 3 дня ленские подростки переносили особенные, по их мнению, образы Ленска на листы ватмана. От Соболя на гербе города до расселенных деревяшек. Создать ментальную карту города ребятам помогал эксперт из Перми. Анастасия Шипицына курирует подростковые проекты в разных уголках России. В город на Лени ее пригласили для изучения вселенских были и небылиц.
5: Мы как раз-таки пытаемся показать Ленск с такой подростковой стороны, понять, что современного подростка волнует сегодня в городе, на какие вещи он обращает внимание, какие истории для него важны. Вот. Ну и по итогам мы будем создавать такую поп

0: позволяя взглянуть на малую родину с новой стороны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: «Разный край», объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в Миринском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирми Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ДАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кринча Субибир Сыл Тосуню Субикис Нюгар Бирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63-411-64, 411-63-411-64.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в Миринском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 19 часов. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-20.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Огранщики «Алроса» полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: дает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь, не сомневайся.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение. Настроение.

все наши чувства, любовь в кавычках. Прошло уже много лет с нашей встречи, а ты все такая же безупречная. Нежные руки, локоны, голые плечи. Я очень рад нашей встрече.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее.
0: А вы знали?

этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 77 и КЮС Тун бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую библиотеку. Тобто мюсю бегать с ним
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: В Мирном 22 часа. One, two, three.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергар надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Тавсуню Субебекис Венегар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: клетка. Я держался на морали.
1: В мирном час.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. АОН. И КЮСЕ. Тон. Мирный медах свидетельствует. СИБЕС. Информационная технология. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ. Субъект. СЛ. Тонсетте.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Не переключайся.
1: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах это

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Китлинча Субибир, Сыл, Тосуню, Субик, Сыл, Для
1: слушателей старше 16 лет.

Года. Под гитару песни петь для тебя на весь двор. Лишь бы улыбнулась ты, выглянул в окно. После танцев

0: радио «Алмазный край».
1: В последнее время ты часто грустишь, но, может быть, уже простишь.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в мирнинском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Далее подробности. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айса Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводят по федеральной программе «Доступно арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники. Говорит Айсен Николаев, глава Якутии.
3: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
2: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Мирнинский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала на 76%. Далее. 200 юных мирнинцев завершили последнюю смену в летнем лагере «Орленок». На закрытие приехали их родители. Для зрителей ребята вместе с вожатыми подготовили праздничное шоу. Самых активных участников смены наградили. Для некоторых ребят это лето стало особенно насыщенным. Они провели в «Орленке» все 3 смены. Комментариями поделилась София Новицкая.
4: Во-первых, наверное, из-за вожатых, потому что очень сильно впадают в душу, оставляют свой след на сердце. И прям хочется ради них возвращаться сюда. Люди, орлята, которые здесь, тоже всегда приезжают очень яркие ребята. Со всеми хочется познакомиться, всех узнать.
2: В концертном зале «Орлята» показали лучшие номера смены. Ее темой стала игра «Подземелья и драконы». Всего за летний период в «Орленке» отдохнули около 800 детей и подростков. Еще одна новость. Чтобы создать обычную карту, нужны знания и навыки. Чтобы создать карту ментальную, нужны фантазия и творчество. 3 дня ленские подростки переносили особенные, по их мнению, образы Ленска на листы ватмана. От Соболя на гербе города до расселенных деревяшек. Создать ментальную карту города ребятам помогал эксперт из Перми. Анастасия Шипицына курирует подростковые проекты в разных уголках России. В город на Лене ее пригласили для изучения вселенских были и небылиц.
5: Мы как раз-таки пытаемся показать Ленск с такой подростковой стороны, понять, что современного подростка волнует сегодня в городе, на какие вещи он обращает внимание, какие истории для него важны. Вот. Ну и по итогам мы будем создавать такую поп-ап-выставку.
2: Карта отражает были, реальные явления или объекты, которым неравнодушны юные жители. А небылицы ребята сочиняли сами. В помощь – богатый музейный фонд. Соединяя экспонаты и знаковые объекты Ленска, юные творцы создавали новую историю города. Порой забавную, порой мистическую. Источником вдохновения становилось все – от древних аммонитов до чучел причудливых животных, которые обитают в районе. Вместе с причудливыми коллажами ребята презентовали зрителям ментальную карту со знаковыми фигурками из гофрокартона. На этом проект не закончится. Музей хранит историю города, а новое поколение ее оживляет. Так синтез знаний и фантазии приобщает подростков к краеведению и творчеству, позволяя взглянуть на малую родину с новой стороны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.
7: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмазов» и «Намбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в Миринском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси. This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в мирнинском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Далее подробности. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айса Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводят по федеральной программе «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники. Говорит Айсен Николаев, глава Якутии.
3: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
2: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Мирнинский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала на 76%. Далее. 200 юных мирнинцев завершили последнюю смену в летнем лагере «Орленок». На закрытие приехали их родители. Для зрителей ребята вместе с вожатыми подготовили праздничное шоу. Самых активных участников смены наградили. Для некоторых ребят это лето стало особенно насыщенным. Они провели в «Орленке» все 3 смены. Комментариями поделилась София Новицкая.
4: Во-первых, наверное, из-за вожатых, потому что очень сильно впадают в душу, оставляют свой след на сердце. И прям хочется ради них возвращаться сюда. Люди, орлята, которые здесь, тоже всегда приезжают очень яркие ребята. Со всеми хочется познакомиться, всех узнать.
2: В концертном зале «Орлята» показали лучшие номера смены. Ее темой стала игра «Подземелья и драконы». Всего за летний период в «Орленке» отдохнули около 800 детей и подростков. Еще одна новость. Чтобы создать обычную карту, нужны знания и навыки. Чтобы создать карту ментальную, нужны фантазия и творчество. 3 дня ленские подростки переносили особенные, по их мнению, образы Ленска на листы ватмана. От Соболя на гербе города до расселенных деревяшек. Создать ментальную карту города ребятам помогал эксперт из Перми. Анастасия Шипицына курирует подростковые проекты в разных уголках России. В город на Лене ее пригласили для изучения вселенских были и небылиц.
5: Мы как раз-таки пытаемся показать Ленск с такой подростковой стороны, понять, что современного подростка волнует сегодня в городе, на какие вещи он обращает внимание, какие истории для него важны. Вот. Ну и по итогам мы будем создавать такую поп-ап-выставку.
2: Карта отражает были, реальные явления или объекты, которым неравнодушны юные жители. А небылицы ребята сочиняли сами. В помощь – богатый музейный фонд. Соединяя экспонаты и знаковые объекты Ленска, юные творцы создавали новую историю города. Порой забавную, порой мистическую. Источником вдохновения становилось все – от древних аммонитов до чучел причудливых животных, которые обитают в районе. Вместе с причудливыми коллажами ребята презентовали зрителям ментальную карту со знаковыми фигурками из гофрокартона. На этом проект не закончится. Музей хранит историю города, а новое поколение ее оживляет. Так синтез знаний и фантазии приобщает подростков к краеведению и творчеству, позволяя взглянуть на малую родину с новой стороны. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в Миринском лагере «Орленок» за лето. Линские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 23 градусов, без осадков. В Ленске малооблачно, 21 градус. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 20. В алмазной столице малооблачно, 22 градуса и без осадков.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лариг надзор Федеральной службы и Кринча Субибир. Сыл, то в Сумюсе Бекисунюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Якутии посетил главные стройплощадки Мирного. Почти 800 детей отдохнули в мирнинском лагере «Орленок» за лето. Ленские подростки представили альтернативную историю города через творческие проекты. Далее подробности. Самый высокий дом в Мирном готов на 51%. Глава Якутии Айса Николаев в ходе рабочей поездки осмотрел строящуюся арендную 16-этажку. Здание на 158 квартир должны сдать до конца 2026 года. Дом возводят по федеральной программе «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. Также глава республики оценил ход ремонта медицинских учреждений, роддома и взрослой поликлиники. Говорит Айса Николаев, глава Якутии.
3: Работы мы будем продолжать. И по той же поликлинике мы уже наметили ряд работ, которые в 2027-2028 году будут. Ну и я, конечно, попросил администрацию города вместе с компанией «Алроса», вместе с Министерством здравоохранения все-таки продумать, чтобы и пространство вокруг больницы тоже было приведено в соответствие с тем, что мы видим уже внутри больницы.
2: Обновляется не только инфраструктура. За последние 3 года в Мирнинский район приехали 93 врача. Сейчас штат врачей укомплектован на 72%, а среднего медицинского персонала – на 76%. Далее. 200 юных мирнинцев завершили последнюю смену в летнем лагере «Орленок». На закрытие приехали их родители. Для зрителей ребята вместе с вожатыми подготовили праздничное шоу. Самых активных участников смены наградили. Для некоторых ребят это лето стало особенно насыщенным. Они провели в «Орленке» все 3 смены. Комментариями поделилась София Новицкая.
4: Во-первых, наверное, из-за вожатых, потому что очень сильно впадают в душу, оставляют свой след на сердце. И прям хочется ради них возвращаться сюда. Люди, орлята, которые здесь, тоже всегда приезжают очень яркие ребята. Со всеми хочется познакомиться, всех узнать.
2: В концертном зале «Орлята» показали лучшие номера смены. Ее темой стала игра «Подземелье и драконы». Всего за летний период в «Орленке» отдохнули около 800 детей и подростков. Еще одна новость. Чтобы создать обычную карту, нужны знания и навыки. Чтобы создать карту ментальную, нужны фантазия и творчество. 3 дня ленские подростки переносили особенные, по их мнению, образы Ленска на листы ватмана. От соболя на гербе города до расселенных деревяшек. Создать ментальную карту города ребятам помогал эксперт из Перми. Анастасия Шипицына курирует подростковые проекты в разных уголках России. В город на Лени ее пригласили для изучения вселенских былей и небылиц.
5: Мы как раз-таки пытаемся показать